0: 早餐到了，快！等一下，我去叫李德同志。哎，等会儿，回来。
1: 李德同志刚到，昨天晚上看猪肚，看得猛啊，等会儿睡会儿。
0: 这菜都嫩了，菜都不凉了吗？
1: 凉了，咱们再热嘛。
2: 刀叉呢？刀叉没有啊。我不是特意交代你的吗？赶紧去找。是，快点啊！
3: Я боялся, что ты будешь много работать, поэтому не будил тебя. Завтрак. Нету вилок, можно и рукой поесть. Хлеба нету, да?
1: Попробуйте это. Это похоже на основную еду, которая есть у вас.
3: Ну, точно.
1: Это юто.